0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Рация.
1: 9 хвілін на 7-й гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. У Варшаве закончылася конференція «Новая Беларусі», 5-я конференція «Новая Беларусі». І ми цягам нашай праграмы постараемся падвесці яе вынікі як у размовах з удзельнікамі гэтай конференції, так і ў нашых каментарах. Але не забываем пра падзеі, якія так само і примусили удзельнікаў гэтай конференції з'їхати з Беларусі, ті, які були викинуті просто з Беларусі, то бок про події 20-го года. І про тое, як беларусы пам'ятаюць, як організують акції пам'яті, так само будемо говорити сьогодні в раніці з рацією. З нагоди 6-й годовини Білоруської революції у Білостоку пройшла традиційна акція солідарності з політв'язнями, які вимушені зустрікати свій день народження у гэтым місяці у няволі, говорять удзельники акції.
2: Дзісей мы збіраліся на акцыю падтрымку палітзняволеных, а так савыпала, што і сёння якраз 6 гадоў, як у нас забралі галасы, Лукашэнка паказаў, што мы ніхто і зваць нас ніяк. Ён паказаў, што ён адзін хоча ту сваёй улады, і ён будзе яе біцца да конца. Тыя, хто пашлі змагацца за праўду, цяпер сядзяць за кратамі, і мы іх усіх памятаем, і выходзім, і мы іх чакаем, і будзем спадзявацца, што на іх найскарэйшае вызвалі з гэтых лап кровавого диктатора. Тримайтеся, хлопцы, дзяўчаты, тримайтеся. Мы вас помним, мы вас любим, мы вас не забыли. Живе Беларусь, свободу политвязням.
3: Я сам бывший политвязень. Уже выдавили меня из Беларуси, уже здесь второй год нахожусь. И я не могу остаться в стороне, потому что мои друзья сидят еще. Вот мой хороший приятель Ивашков Дмитрий, ну и Юрий Власов. Там, ну, да многие, кто из моей команды гомельской. Но мне 6 лет, это незабываемо, это 6 лет горя, боли, слез. Это никогда не забудется. Беларусь до сих пор продолжается. Незаконный захват власти и издевательство над народом. То, что она прикрыта там, типа таким искусственным благополучием. На самом деле террор продолжается, террор не останавливался. Сейчас уже видно отчетливо, как уничтожают наш белорусский народ. И молчать об этом, закрывать глаза, пусть даже и в эмиграции, находясь далеко от Беларуси, это нельзя. Это нужно говорить, нужно кричать на весь мир, чтобы люди знали, что бандиты у власти. И почему их называют все эти СМИ, так сказать, демократически называют власти, там, силовики. Какие это силовики? Это бандиты, вооруженная мафия, захватившая нашу страну. Бандиты, убийцы, воры, проходимцы, насильники. И поэтому я выхожу, я считаю своим долгом, своим гражданским долгом выходить. Потому что я волную, меня волнует будущее даже моих детей, моих внуков, внучек моих, моих дочерей, которые остались в Беларуси. И я не могу это просто спокойно останавливаться, потому что я знаю, я понимаю, кто такой Лукашенко, я о нем очень много знаю. Это дегенерат, это самый настоящий дебил. Шизофреник. Но я о нем еще такое знаю, что не пришло время пока говорить об этом. Но как-нибудь уже не выдержу, скажу, чтобы вы знали, что некоторые... У меня в ТикТоке 15 тысяч подписчиков. И некоторые пишут, многие, очень-очень много, поддерживают меня, делятся, присылают мне разные такие вот случаи, там, происходящие в Беларуси сейчас. Пишут люди, и, ну, просят, конечно, чтобы я не называл их. Ну, это самое. Но показывает то, что происходит в Беларуси на самом деле, я это все выставляю. Ну, и то, что вот у меня 15 тысяч, это уже показывает, что народ Беларуси, эту падаль, безродную, плешивую, по пьяни деланную, нагуленную эту, таракана этого. Его ненавидят просто большинство белорусского народа. И я буду выходить. Пока мое сердце бьется, я буду выходить и буду говорить, что это подонок у власти. И власть это не власть, это бандиты, захватившие нашу страну. Живи, Беларусь, и будешь жить вечно. Я это уверен, что все вернется, как и положено быть. Это искусственно сделали захват власти, это искусственно дурят голову людям. Очень много, которые говорят еще на Лукашенко, мне там написали, говорят, это ж гений. Где же он гений? Гений то, что уничтожил производство. Уничтожает народ Беларуси. То, что грабит всю страну. Это гений, это гениальность, что ли, этого Лукашенко. Да он дурак, он самый настоящий зверь, фашист.
4: Ну как люди сидят, как не принимать удел? Как только мою шанс, то все принимаю. Бо треба памятать, что они сидят за нашу, и, как кажутся, и вашу вольность. Покутают люди. Надалее Лукашенко мордует народ белорусский. Ну как не приходят? Как? Как жить тогда, когда не поддерживают таких людей, которые сидят в этих застенках лукашенковских? Ну, мусим приходить. Шкода мне, что мало людей приходят, люди занялись своим житем. Але треба знаходить час. Я лечу, что треба знаходить час и приходить, и говорить, да покуль не будет вольность на той Беларуси, покуль не рухне той режим Лукашенко и Путина. Мусим приходить, мусим помнить и мусим.
1: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзяцца па меншай меры 879 палітвязняў. Такую лічбу, пэўную лічбу агучваюць праваабаронцы, а рэальныя лічбы ў разы большыя.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

Вечером у беларуска-польскім памежжы захмарыцца, ноччу чакаюцца дажджы, прычым ападкі, паводле сіноптыкаў, магчымыя ў цэлым рэгіёне, а на захадзе пасля дажджу таксама магчымая густая імгла. Термометры ночью будут показывать 16-18 градусов, атмосферный тиск в межах нормы, а ветер, так как и сегодня днем, с полдня 3-4 метра на секунду. Дожди повинны закончиться завтра раница, и завтра снова погода, але температура будет нашмат нижейша, чем сегодня, 20-23 градуса, это максимальная температура завтрашнего дня в беларуска-польском помежжі.

0: killer.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Падчас святкування Дня Годності в Вільні відома білоруська мастачка Ольга Якубовська подарувала свої картини керівниці волонтерської організації «Допомога» Наталі Колеговій і некільким відомим політв'язням, які тепер живуть у Вільні. Падчас зустрічі, яка відбулася в білоруському замку, з мастачкою порозмовляла Тетяна Смоткіна.
3: Ви приїжджали у Вільню якраз у такий день, 9 жнівня, коли тут означається День Годності, і привезли свої картини, і ви подарували ось некоторым политвязням.
4: Политвязням я передала свои працы, а лишь в замку это было особком, так скажем. Это вот я для Натальи приехала в замок и вручила эту картину. Ну, там были люди, Наташа их собрала. Для меня это было совершенно неожиданно, чтобы я там еще общалась с людьми. Это было приятно, конечно, но я не очень публичный человек. Но политвязням передала работу, и я по итогу выставки, по возвращении непременно там фотографии размещу с теми, с кем это возможно, потому что не все люди готовы публичивать. Все-таки мои страницы на Фейсбуке и в Инстаграм признаны экстремистскими, надо не забывать про это.
3: Какие это были картины и про кого вы можно расповесть, кому вы подарвали? Ну, может, просто имена.
4: Всех этих людей ведают. Имены, ну, я не буду зараз называть. Ну, Наталья Колеговой, как бы ее допомоги, конечно. Потом Дмитрий Дашкевич и его прекрасная семья. Еще несколько человек, которых я, может быть, позже кто подписан на меня или там смотрит мои страницы, я выложу фотографии, будет понятно, кто там был.
3: А вы можете расповесть, як ви створалися гэтая картина? Ось, які пачуці ви укладывали у гэтая картина?
4: Якраз праца, присвечаная гэтай сім'є, так і называецца ідэальная сім'я. Потому што для мяне это такая вот сім'я, дзе людзі друг друга любят, вместе праходят такие ужасные совершенно. Не должны сім'ї праходзіць эти пытки. Но то, што они вместе прошли, і то, што у них столько прекрасных дзетак, і они такие все беларусы-прибеларусы, как-то вот, на жаль, я пакуль што недобра ведаю беларускую, каб на ее и размовлять легко. А лишь вот я спробую так. Вот. И на самом деле вот это вот та молодая история Беларуси, которая вот ты ее видишь глазами, ты видишь, как растут эти дети, и гордишься тем, какие белорусы могут быть и какие они уже есть. Поэтому я думаю, что это вот как раз те люди, с помощью которых Беларусь станет доброй, свободной, демократической страной, которая вот любит друг друга и любит весь мир. Я очень хотела бы, чтобы так было.
3: И выстава ваша была на Кафедральной площади?
4: Я, на жаль, не попала. Там были работы, которые вот Наталья занималась вот допомога, они выходят же каждую, у них, наверное, каждую неделю, да, это акция, когда они выходят. Там особенный был день, потому что это же был как раз 6 лет нашим событиям, нашим несостоявшимся свободным выборам, в которые мы все-таки верили, свободный выбор, и верим до сих пор. Если народу дать выбор, он будет правильный, потому что это народ решил. Но нам этот выбор, к сожалению, у нас его забрали, и до сих пор этим несправедливым выбором пользуются, манипулируют всеми, кто там остался. Вот, и это грустная пока история, но это не закончилось. Ничего не закончилось. Я считаю, что история Беларуси – это история сопротивления. И я думаю, что люди, которые сопротивляются, это люди, которые не сложили руки. И если вот человек сдался, то он сложил руки, все, он уже не боец. А если ты даже хоть чуть-чуть можешь делать что-то для того, чтобы поддержать друг друга, поддержать людей, которые в стране, поддержать людей, которые рядом с тобой, пускай там недалеко, вот прямо рядом, если ты это можешь сделать, то ты тоже еще не сдался. Они как раз боятся людей, которые не сдались. Давайте будем этими людьми, будем поддерживать друг друга и сопротивляться, потому что сопротивление оно такое. Оно может быть не ярким, не обязательно как бы выходить прямо на площади с оружием. У нас не было, заметьте, на площадях этого. У нас были цветы и шарики, да, но мы сопротивлялись. Мы тогда могли так. И не надо судить себя за то, что мы сделали что-то не так. Мы теперь очень умные через 6 лет, да, и мы теперь знаем, куда пришло колесо истории, да, вот таким образом. И тоже как бы нет готового рецепта. Но человек, который сопротивляется злу, он борец. Давайте будем этими борцами, потому что то, что происходит с нашей страной, это несправедливость. То, что люди сидят в тюрьмах ни за что, это несправедливость. И поэтому сопротивление несправедливости – это норма для человека, для нормального, здорового человека, который живет нормальными человеческими устоями, которые заложены в человечестве. Если вспомнить о том, что я детский иллюстратор, да, то есть сказки, они такие. То есть во всех сказках мира есть добро и есть зло. И добро всегда однозначно, и зло всегда однозначно. И во всех религиях мира это так. Поэтому то, что происходит сейчас, это несправедливость, и это поставленные понятия с ног на голову. Поэтому я думаю, что рано или поздно норма придет, и мы просто должны быть собой, не дать себе сломаться, не дать перевернуть свои жизненные ценности. Это то, к чему стоит хотя бы стремиться, если человек как бы пытается еще там разбираться, уже хорошо. Постарайтесь быть собой. собой, постарайтесь поддерживать друг друга вот в этой вот борьбе, пускай она там, ты не выходишь на площади сейчас, ты не можешь этого делать. Но поддержать друг друга и верить в добро – это уже неплохо.
2: Працы Вольги Якубовскай у Вільні прэзентаваліся не толькі ў беларускім замку, але, як мы чулі, былі выстаўленыя таксама на галоўнай плошчы Вільні, на кафедральнай плошчы разам з карцінамі палітвязняў падчас святкавання Дня годнасці 9 жніўня.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Вечер с рацией продолжается. Был уже Якуб Сушчинский, а праз некалькі хвилін споткайцеся з Юлія Щівец, якая у сваім фельетоне распавядзе пра кадравы рэзерв па-беларуску. А я так сама у другой палове гэтай гадзіны, і не толькі думаю, што праз усе гэтыя 4 гадзіны час ад часу хочу познайомить вас с некалькими фрагментами книжки, якая лежит передо мною. Это книжка Георгия Волковыцкого «Віры». А чому? А то думаю, что расскажу больше подробно вам крыху позднее, але это связано без сумневу с тем, что в этом годе обыходим 70 годов от выпуску первого номера тыдневика белорусов у Польши «Нива». Так что и до этого еще дойдем, а пока что крышку «Ниву», крышку музыки, а зараз потом Юлия Щівець.

постарею, гальштук подберу да паліто, стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди. Набуду пензли и пергамины тоже, и все скажу тебе без слов, а кому?

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.